0: Hey, where'd you get those tempting lips?
1: Всегда разный час. Радио Час.